дай стекле. Ниндиней, чуваки лейвен, мастек юд, фабархи сест. Altijd fleurig, goed in het veld, we snitchen.